ноги земле уснуть. И из бандитских рек сверкая жирные капли лезть на дуть. Расскажите сказку сказок, помогите мне уснуть. Из бандитских рек сверкая жирные капли лезть на дуть. Расскажите сказку сказок, помогите мне уснуть. Из бандитских рек сверкая жирные капли лезть на дуть. Расскажите сказку сказок, помогите мне уснуть. Из бандитских рек сверкая жирные капли лезть на дуть.

Время расходит, так водится здесь. По колючим следам у дорог. Как будто много мнило себе. Не раз уже был одинок. А летом дожди не пугают с тобой. И в громе не слышится вой. Зато впереди призрак света в любви.

0: risate compassionevoli come la neve che intanto cade, cade e cade. Russia, terra di esperimenti. Russia, terra di esperimenti.
1: Пора начесть, почесть ты, на первое были воды просвещи.

Вечный Господь победы носного мира, заслуженный Господь краснознаменного страха. Праведный праздник для правильных граждан, оточенный сел для созревших колосьев. Яма, как принцип движения к солнцу, кашу слезами